радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.

0: Геннадий, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи. И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
6: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
2: Rock and talk
7: на рок-арсенале.
8: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
7: На рок-арсенале.

0: добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
3: О, «Римакс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы «Тед и Ко». 30 лет – самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка – энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанты. В компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1,150 млрд рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
0: На рок-арсенале.

«Рок-Арсенал».

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: Мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
6: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
7: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
9: На рок-арсенале.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО Remax Шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

0: Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за братство.
3: На рок-арсенале.

0: добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Реклама.
1: Внимание! В Джойпабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

0: Ошибся. Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок

жив прог-рок и в 21 веке представители этого жанра. Это был коллектив Exit, Stage Left. Песня Good People. Про нас, конечно же, любители музыки. Впервые эта композиция отзвучала, между прочим, в программе «Полезные ископаемые». Всем привет! Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, середины недели, 14 октября на календаре. Личных побед, классного настроения. Ну а что касается рок-календарных событий, конечно, имеются знойные даты. 51 год тому назад выходит синглом песня «Rock and Roll All Night» легендарной американской группы KISS. Вращаем с удовольствием в активной радиоротации. Ну а еще 49 лет тому назад Дэвид Боуи выпускает свой 12-й сольный альбом «Heroes». Что касается именинников, день рождения сегодня встречает легендарнейший британский поп-певец и рок-н-ролльщик Клифф Ричард, который, кстати, 65 лет тому назад выпустил свой сольный 4-й студийный альбом под названием «21st Today». Сегодня обязательно откручу. А еще в этот день родились Колин Ходжкинсон, бас-гитарист, игравший со многими знаменитыми артистами, среди них White Snake, Мик Джаггер, Джефф Бек, и не только. В этот день родился Эл Аткинс, вокалист и один из основателей Judas Priest. День рождения сегодня отмечает Джастин Хейворд, вокалист и гитарист группы The Moody Blues. А еще сегодня свой день рождения мог бы отметить легендарнейший британский рок-вокалист, автор, известен как основатель и лидер группы Nazareth, это Дэн Маккаферти, светлая память. Я предлагаю вспомнить вам композицию, ставшую заглавной к их пластинке 2014 года «Rock'n'Roll Telephone». Это была последняя работа Дэна Маккаферти в составе группы Дэн Маккаферти, Nazareth, «Rock'n'Roll Telephone».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

вопрос на засыпочку. Как так получается? How come? Ну, если кто-то не очень старается, может быть, так и получается. Хотя старания этого музыканта заметны. Много лет один из самых интеллигентных гитаристов манчестерской волны, в прошлом участник The Smiths, Джонни Марр, вместе с этой композицией выпустил 2 октября свой новенький альбом под названием The Age of Everything. Я еще и не вкусила. Отдельный привет тем, кто это сделал. Рецензию, кстати, можете черкнуть, например, в нашем чате на сайте rockarsenal.ru, там у нас всегда подвижно. На наших студийных 2 часа 28 минут. Здесь Виолетта Пламенный, здорово, что с нами. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. На этой неделе 10 песен российских композиторов. Как здорово, что в группе ВКонтакте у нас активность прямо на загляденье. Не знаю, как там у нас идет выбор лучших российских треков для нашего радиоэфира на сайте. Так вот, на данный момент на грани вылета из этой десятки только одна композиция под названием «Клен и река» исполняют «Звук света» Алевтина и Сергей Терентьев. Если вы эту песню любите, вот имейте в виду, что может и не звучать. Как знать, у нас по-всякому бывало в голосовании. Зато фавориты у нас имеются. Это группа «Кино» с песней «Бездельник», а также «Кукрыниксы» и композиция «Не беда». Какими будут результаты, узнаем в пятницу. Так что время есть поддержать песни, которые вам точно заходят и нравятся на все 104.5 FM. Спасибо тем, кто отдает голоса, не жалеет их. Pink Floyd, Aerosmith очень скоро. Про то, что как здорово, что мы вновь вместе. Nickelback. When we stand together.

0: Казанова.
1: Казанова?
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, их за злобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
6: ООО «Римэкс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: Звезды пьяные.
10: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
11: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
7: Rock.
12: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Да, это знаменитая американская женщина, American Woman, канадский коллектив Guess Who. После своих гастролей по Америке сочинили эту композицию. Ну и на вопрос, кому же посвящена, отвечали однозначно: статуе свободы. Лучшая кавер-версия, вот по моему личному мнению, на эту композицию сделана не кем-нибудь, а Ленни Кравицем. Рок-арсенал здесь Виолетта. Всем слушателям рок-арсенала, которые давненько не посещали классные концерты, следующая информация, так сказать, к размышлению. Минут через 25-30, если, конечно, вы первым дозвонитесь по телефону ко мне в студию 227-1045, можно будет получить от меня из рук в руки парочку билетов на предстоящий потрясающий концерт французской группы Rockets. Легенды Space Rock отмечают в этом году 50-летие. И не первый раз, между прочим, Екатеринбург посещают. 21 октября будут выступать в «Свободе», но я надеюсь, кому-то эти билеты очень даже нужны. Так что через 30 минут не пропускайте возможность. Главное, номер телефона не забывайте: 227-1045. Желаю заранее удачи. Йен Браун, Боб Марли, а в рубрике «Национальный продукт. Красота» группа «Колибри». Давненько не слышали, вот такие планы. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльные. Сейчас успеем сгонять еще и на концерт. Это «Крылатые гармонии», лучшие всех времен народов, и «Иглз», лучшие пожелания. Не кипиши. Get over it.

0: Get over it.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Конечно, больше, чем просто песня. Самопрезентация Bon Jovi, Legendary, легендарнейшая группа, продолжает концертировать, радовать, выпускает альбомы, фильмы, книги. Вот в последнем интервью Джон Bon Jovi рассказывал, как делается их концертное выступление. А все потому, что я часто посещаю концерты Металлики, беру с них пример, признался Джон Bon Jovi. Отдельный привет всем, кто побывал на их концертных выступлениях, может быть, разок, а у нас без билетов впереди Марк Нофлер, будут Genesis. Ну и выражаю благодарность тем, кто мне присылает композиции для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Да, я вчера вернулась, а у меня уже набор классных песен для пятничного выпуска. Еще часок я подожду, может быть, кто-то из вас пришлет такой раритет, который еще не звучал на рок-арсенале, с удовольствием возьму. Адрес мой vilka@rockarsenal.ru. Пишите скорее, присылайте музыкальные произведения, не надо их заряжать туда, просто напишите название композиции, кто исполняет, черкните мне, ну, я рассмотрю это предложение, успею это сделать для пятничного нашего выпуска. «Полезные ископаемые», где еще слышите, только на рок-арсенале каждую пятницу в 9 вечера. Дэвид Боуи уже сейчас. Jump, they say.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Полчаса без рекламы.

Да, каждому человеку хочется хотя бы один денек быть на предельной высоте. Король на день, дурак по жизни. King for a day, fool for a lifetime. Песня, ставшая заглавной к их знаменитой пластинке 95-го. Фанатам привет. У нас впереди Билли Айдол, Led Zeppelin, а в рубрике «Национальный продукт» Наутилус Помпилиус. Здесь Виолетта, дополнительные пламены тем, кто еще не наигрался по жизни. Значит, завтра и послезавтра не пропускайте. Еще 4 билета у меня будет для тех, кто отправится в космос 21 октября в компании французских пришельцев Rockets. Евгению привет. Осторожно за рулем. А это ZZ Top. Для тех, кому повезет, Viva Las Vegas.

0: Rüber.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. В Белом доме активно обсуждают прекращение передачи разведданных Киеву. Об этом сообщило издание «Семафор», ссылаясь на осведомленный источник. Один из сотрудников Белого дома заявил, что единого мнения в Вашингтоне пока нет. Но Дональд Трамп настолько разгневан на Киев, что предугадать его дальнейшие шаги крайне сложно, сообщает БФМ. В Екатеринбурге решается вопрос об аресте трех подростков-иностранцев, которым предъявлено обвинение в разбое. По данным регионального следственного управления СКР, вечером 10 октября на улице Колмогорова юноши 16, 17 и 18 лет напали на двух школьников 14 и 15 лет, избили их, отняли два сотовых телефона и наушники. Нападавших задержали, выяснилось, что они нигде не учились и вместе с родственниками находились в России нелегально. После ЧП всех поместили в центры временного содержания для последующего выдворения из страны, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, пишет «Новый день». В Екатеринбурге 14 октября устранен сбой в работе онлайн-табло аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перед этим пассажиров предупреждали о сложностях с дистанционным контролем за статусом рейсов. Данные онлайн-табло на сайте аэропорта временно не обновлялись в связи с внешними причинами. Проблемы сохранялись около часа, сообщили бюро информбюро. В России анонсировали новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов. Он же выступит креативным продюсером проекта. По сюжету главный герой из 16 века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание Москва-Сити. И теперь ему нужно во всем разобраться и попытаться вернуться домой. Доллар 83,87, евро 93,77.
0: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
5: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.

Luca. But I'm a creep. Только здесь, только на Рок-Арсенал.

основная группа, которая за всю свою творческую деятельность накрыла планету своей блестящей музыкой. Electric Light Orchestra, All Over the World. Фанатам отдельный пламенный рок-арсенал здесь в Виолетта. На наших студийных начало 5 вечера. Завтра плюс 15. Синоптики обещают в Екатеринбурге без осадков. У меня подборочка, что надо. Очень скоро в продолжении музыкальной программы Kiss Джо Уолш. И уже сейчас сегодняшний именинник 86-й ДР сегодня встречает легендарнейший британский музыкант. Его продолжают называть королем британских чартов по той причине, что он возглавлял таковые 25 раз, нынче еще больше. Ну, а эта песня стала его визитной карточкой. Клифф Ричард, «Devil Woman».

0: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является охотой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
1: Музыка на арсенале энергичная и жизнеутверждающая.

США. Дин с группой Eagles. Это его откровенная экспансия на территорию шаляй-валяйского настроения. Отчасти то, что ты рок-звезда. Жизнь-то удалась. Life's been good. Ну, хороший артист, настоящий рокер. Это тот, который радуется, конечно же, своему успеху. А успех, как известно, опьяняет. Но умеет трезво подойти к своей личности и уж тем более дискографии. Да ведь? Дополнительный пламенный. Тем, кто заглядывает почаще в нашу группу ВКонтакте, есть что заценить от артистов и 21 века. И есть открытия, которые стали настоящей сенсацией, если вчера пропустили, например, редкие произведения Black Sabbath. А у нас продолжение Queens of the Stone Age с новинкой. Эрик Клэптон и Джефф Бек, и одна из самых красивых версий на знаменитое сочинение Moon River. Ну, а уже сейчас ловите песню, которую вы поддержали. В 2024 году мы узнали, кто такие Дача Мандала. Это французский коллектив, исполняющий тяжелый блюз с элементами психоделии. Заглавный трек с их альбома «Кода» 2024 год.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» с шиной. Екатеринбург, Аугарен 114 667 90 02 48 0.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: This is a Beatles song with a new arrangement.

может он плохо сыграть Джобана Масса и беседа с Элис, A Conversation with Alice. Эта композиция была написана им во время пандемии, вошла в пластинку Royal Tear. Кто такая Элис, как сказал сам маэстро, это псевдоним терапевта, он был мужчиной, с которым мне пришлось поделиться своими проблемами. Ну, я надеюсь, все проблемы давно решены, потому что Джобана Масса продолжает пополнять свою дискографию и делает это, как всегда, красиво, феноменально, классически и прекрасно. Отдельный привет всем тем, кто знает его творчество и любит. У нас впереди шотландцы Simple Minds, будут Radiohead, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Алиса» и трасса Е95. Любители, не пропускайте. Здесь Виолетта, отличного настроения, скоро вечер, а это уже зажигают Queen для самой красивой части нашей аудитории. Fat-bottomed girls.

0: релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, на завтра, 15 октября, в четверг, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, зато без осадков. И в течение дня плюс 15 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Да, такая веселая и очень умная песня «Территория» тех, кто любит попроще в этой жизни и музыку, в том числе Стинг, как бы в отместку тем, кто не заморачивает свои уши, а может быть и все части тонкой организованности своего организма, дабы понять музыку более сложную. Группа «Полис», «Ду-ду-ду», да-да-да. Всем привет из радиоприемника. Это рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных, начало 6 вечера. Ну и классно его провести завтра, плюс 15. Без осадков обещают синоптики. Впереди Europe, Billy Idol. Ну, а я говорю, что собрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Пришлось дожидаться, но вот я кое-что дождалась от наших некоторых слушателей. Но у нас плейлист будет интересным, как всегда, потому что все, как в первый раз, услышите в эту пятницу. Тема свободная, от меня будут композиции, потому что все ждала участия еще и новичков в наш радиоэфир, но, видимо, еще кто-то не созрел. Тем не менее, ждите в эту пятницу в 9 часов вечера свежие раскопки от слушателей рок-арсенала, самых продвинутых меломанов и от меня. Ждем всех желающих обязательно в наши творческие археологические объятия. Ну, а уже сейчас продолжение нашей музыкальной программы. Лучше сопроводительной, радоваться тому, что вечер-то наступил, скоро домой некоторым. Британская симфорок группа Muse. Эйфория.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: Мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Па, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они.
9: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы Агата Кристи. И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
10: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Да, вот они, мастера, которые сделали из звукоизвлечения настоящие музыкальные шедевры. В общем, знаете ли, абсолютный слух применить можно, если он у вас есть. У них имеется дуэт Yellow, Breakout, для тех, кто спешит. Ну, понятно, туда, где любят и ждут. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Так что объятия тем, кто с нами и в пути, в том числе. Вот сегодня, кстати, прекрасный наш Евгений от меня получил 2 билета на предстоящий концерт французских инопланетян. Французы Rockets отмечают 50-летие своей творческой деятельности. И, кстати, в Санкт-Петербурге, в Москве тоже будут выступать. А у нас будут выступать 21 октября в концертном зале «Свобода». Завтра и послезавтра кому-то из вас должно повезти. У меня еще 2 пары билетов имеется на это мероприятие. Так что не пропускайте. Ну и зеленые дорожки тем, кто в пути. Whitesnake, Depeche Mode под ваше прекрасное настроение. А уже сейчас классика, легенды арт-рока, Alan Parsons Project и песня «Не отвечай мне». Ну, потому что на вопрос молчание — это тоже ответ. Don't

как сказал автор этой песни, она о том, что мы становимся все более нечувствительными к жестоким вещам, которые творятся на этой планете, которые не отстаиваем, а ведь это человеческие ценности. Fleetwood Mac и миротворец Peacekeeper, автор произведения, гитарист-вокалист коллектива Линдси Бакингем. В 2003 году вышла эта композиция для пластинки Say You Will. Кстати, некоторые радиостанции Лос-Анджелеса вращали эту композицию до и после новостей о войне в Ираке. Ну а у нас, ловите в продолжение, стимулируют гармонию, ну и с надеждой во всем мире. Брайан Эдамс, Face No More, в рубрике «Национальный продукт группы кино». Здесь Виолетта, ну а я очень люблю эту композицию, одну из самых красивых, живописных, ну и воодушевляющих, оседлавшие бурю. Riders on the Storm. Это Doors.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
3: О, «Римэкс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

невозможно поверить, что на заре своей творческой деятельности они исполняли панк. Легендарнейшая шотландская симфороковая группа Simple Minds, их новинка Beginner Boys. Для тех, кто не боится начинать что-то сначала. У музыкантов созрел целый альбом, и вместе с этой песней они готовы выпустить 29 января следующего года пластинку под названием Sacrosanct, священный, ждем. Половина седьмого вечера на наших студийных. Впереди из былого заводного Sweet Bob Marley. Здорово, что с нами. Ну, а для тех, кто в этой жизни живет бодрячком, Бон Джови, высплюсь, когда уйду.

побоюсь этого слова, гениальное прочтение, убийственное просто. Потрясающая гитара Джефф Бек, Джонни Депп в «Содружестве» и песня Джона Леннона «Isolation». Кстати, в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу вы услышите одну из сольных работ Джона Леннона, песню, которая еще не звучала в нашей активной радиоротации. Андрею Коплерову привет. И классного вечера всем археологам дополнительный, всем тем, кто присылал композиции для нашего грядущего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Набрала, не соврала, ну и свои песни добавила. Надеюсь, уже в следующем выпуске нас будет больше. Вступайте в наши археологические ряды, желающие все. Все адреса, пароли, явки, конечно, найдете всегда в группе ВКонтакте. Все выпуски можно послушать. А главное, вспомнить любимую музыку, которая еще не украшала нашу активную радиоротацию, и предлагать смело мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда от вас жду. Ну, в общем, каждую пятницу в 9 часов вечера свежие впечатления гарантируем всем тем, кто слушает программу «Полезные ископаемые». Red Hot Chili Peppers, Genesis, а в рубрике «Национальный продукт» Егор Белкин. Вот такие планы. Здесь Виолетта. Отличного вечера для тех, кто готов кому-то сейчас подмигнуть. Шотландцы Дел Аметры и их хитовый трек под названием «Закрутим, что ли?» «Round to me».

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
3: Рок-арсенал.

что может быть лучше? Ты кивнул кому-то, и тебе в ответ. Вот вам не больше, не меньше соглашательская политика, которая улучшает взаимоотношения, как минимум. Ирландская группа U2, Это песня кавер-версия на произведение из 80-х. Автор Шейн МакГоун, лидер-фронтмен коллектива The Pogues. В записи этой кавер-версии тоже принял участие. А у нас то ли еще будет для вас в продолжении Марк Нофлер, будут Rival Sons, еще Эрик Клэптон. Здорово, что с нами. Привет всем, кто в пути. Зеленый зажигаю для тех, кто рыт вместе с нами, да и по жизни. Это Kid Rock. И по приглашению. Погнали, что ли?

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Кстати, Don't Let Me Bleed, самая известная кавер-группа на произведение Deep Purple, это был норвежский коллектив Contest The Band. Продолжают свою сольную деятельность. Отдельный привет тем, кто, может быть, дискографию коллектива знает, если слышали новинки и нам предлагаете. Классного вечера. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. А уже сейчас сегодняшний именинник, 80-й день рождения сегодня, отмечает легендарнейший английский музыкант, гитарист, фронтмен The Moody Blues. Это Дэвид Хейворд. Happy birthday. И с его участием одна из монументальнейших композиций The Moody Blues, ветеран космического рока на этих возвышающих нотах машинкисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру Индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my группа Трек.
2: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
1: Rival Sons.
3: Только здесь, только на Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, не способ.